0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 5 июля, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 20, днем плюс 25. Ветер в переменных направлениях слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Фудгарден представляет.

0: все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80. Алло! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Реклама на радио Баня.
1: Солнце, пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
0: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Реклама на радио Ваня.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.